0: Съветът на Европа следи положението в своите държави членки и дава препоръки как да се преодолеят недостатъците в различни сфери. Някои от областите, с които Съветът на Европа се занимава, са насилието, корупцията, расизмът, трафикът на хора, тероризмът, свободата на словото и свободните избори. И така, как можем да разграничим този съвет, който не е част от Европейския съюз, от другите два съвета? Тук си представете Европа от географска гледна точка, като континент. Този съвет има повече държави членки в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континента в заглавието си. Сега нека обобщим това, което току-що научихме за трите съвета. Всички те имат различни функции, а именно определяне на посоката на развитие, законотворчество и защита на правата на човека и демокрацията. Само два от тях са част от Европейския съюз – Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз. Съветът на Европа е отделна организация, но споделя същите основни ценности като Европейския съюз. Както Съюзът, така и Съветът на Европа се грижат за благосъстоянието на хората в Европа и в исторически план имат тесни връзки помежду си. Съветът на Европа е споделял не само своята заседателна зала с Европейския съюз. Той използва и същия химн, и същото знаме като символи на единството. Двете организации имат редица общи цели, като мир и равенство в Европа, а и извън нея. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Раковина je po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Európskej únii. Každoročne je toto ochorenie diagnostikované u takmer 3 miliónov ľudí, pričom 1,2 milióna naň zomiera. Hoci zodpovednosť za politiku v oblasti zdravia nie sú predovšetkým členské štáty, boj proti rakovine je dôležitý pre celú Európsku úniu. Ak sa o európskom pláne na boj proti rakovine chcete dozvedieť viac, počúvajte ďalej. Rakovina si nevyberá. Môže postihnúť každého bez ohľadu na vek, pohlavie alebo sociálne postavenie. Toto ochorenie vytvára obrovský tlak na európske systémy zdravotnej starostlivosti. Určitým spôsobom sa dotýka každého z nás. Všetci poznáme niekoho, kto rakovinu mal alebo na ňu zomrel. Svetová zdravotnícka organizácia definuje rakovinu ako všeobecný pojem pre širokú škálu ochorení, ktoré môžu postihnúť ktorúkoľvek časť tela. Rakovina môže vzniknúť, ak bunka začne abnormálne rásť a nekontrolovateľne sa deliť. Vzniká nádor, pričom rakovinové bunky sa môžu šíriť do iných orgánov a tkaní v tela a vytvárať metastázy. Rakovinu v Európskej únii každoročne diagnostikujú takmer 3 miliónom ľudí, pričom 1,2 milióna naň zomiera. Pandémia COVID-19 mala výrazný vplyv na starostlivosť o onkologických pacientov, pretože sťažila prevenciu, diagnostiku, liečbu aj prístup k liekom. Negatívne ovplyvnila aj výskum rakoviny, keďže klinické skúšania sa museli odložiť. Podľa Európskej organizácie pre rakovinu bolo počas pandémie v Európe zrušených približne 100 miliónov screeningových vyšetrení a tak sa odhaduje, že až 1 milión prípadov rakoviny mohol zostať nediagnostikovaný. V Európe v súčasnosti žije len 1/10 svetovej populácie, ale pripadá na ňu až 1/4 všetkých prípadov rakoviny na svete. Ak sa neurobi nič zásadného, počet úmrtí na rakovinu v Európe sa do roku 2035 zvýši takmer o 25%. Rakovina sa tak stane hlavnou príčinou úmrtí v Európskej únii. Cieľom Európskej únie je, aby